0: Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зили, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим центр разработает для рассмотрения в правительстве предложения о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа, и в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев, от ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига-Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Latvijas Valsts Meži. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Latvijas Valsts Meži сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвия-Свалс-Межи. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолниек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно 1/5 всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура оффлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция оффлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция оффлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, не для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 100 000 евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 850 000 евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 270 000 евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено и средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев по предварительным прогнозам может превысить 100 000 кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Latvijas Vals Meži. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Latvijas Vals Meži сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинш отметил, что более точно оценить масштабы ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Latvijas Vals Meži. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательства, зафиксированные в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь, фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига Смежа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига Смежа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Рига Смеже, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из 4 лесничеств Рига Смежа самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Самоуправление несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. «В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей», — отметил он. Как указал руководитель Центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях боли более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что Центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим Центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа, и в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев, от ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ей угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига-Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Latvijas Valsts Meži. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Latvijas Valsts Meži сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Latvijas Valsts Meži. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, не для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 100 000 евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 850 000 евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 270 000 евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 990 000 пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 000 пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн, или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 000 кубометров, сообщили в Латвия Свалс Меже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии Свалсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштабы ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвия Свалсмеже. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность координированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига Смежа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига Смежа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкаунс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Рига Смежа, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из 4 лесничеств Рига Смежа самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Самоуправление несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. «В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей», – отметил он. Как указал руководитель Центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что Центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим Центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа, и в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев. От ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига-Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвия-Свалс-Меже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвия-Свалс-Меже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинш отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвия-Свалс-Меже. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. министр благосостояния Рейни Сузолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД, латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якоб Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушено. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Офлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, не для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось за прошедшие сутки, они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов 100 тысяч евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 миллионов 850 тысяч евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 миллионов 270 тысяч евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екабпилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвия Свалс Меже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии с Валсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвии с Валсмеже. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД, латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якоб Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь, фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь, 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

te parler comme la première fois.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия».

0: Радио Мелодия.
1: Should stay.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. Срок подачи самоуправлениями заявок об ущербе от бури продлен до 2 недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственных.

0: социальной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже одного раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованных молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный-северо-восточный, преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка. И вот она, середина недели, среда, 26 августа. День сегодня получился на редкость творческий. Тут и заказ на скульптуру, ставшую бессмертной. И первое кругосветное плавание. И декларация, изменившая представление о правах человека. И парадный марш освободителей по улицам Парижа. Ну а еще целое созвездие звезд экрана и музыки. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 26 августа 1498 года 23-летний Микеланджело Буонаротти получил заказ на скульптурную группу для собора Святого Петра в Риме. Ту самую композицию «Пьета», изображающую Деву Марию, которая оплакивает снятого с креста Иисуса Христа. Специалисты потом подсчитают, что скульптор нарушил анатомические пропорции. Фигура Марии слишком велика для фигуры взрослого сына на ее коленях. Но именно эта хитрость и создает ощущение хрупкости и нежности, которое завораживает зрителей больше 5 веков. 1768 год, Англия. 26 августа корабль «Индевор» под командованием капитана Джеймса Кука отправился в свое первое кругосветное путешествие. Экспедицию, которая официально была снаряжена для наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца, а на самом деле открыла Европе восточное побережье Австралии и заново нанесла на карты берега Новой Зеландии. 1789 год, Франция. 26 августа Национальное учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. Документ, провозгласивший свободу, равенство и неотъемлемые права личности главными ценностями нового государства. И, наконец, 26 августа 1944 года, на следующий день после капитуляции немецкого гарнизона, генерал Шарль де Голль во главе триумфального марша прошел по Елисейским полям освобожденного Парижа. Ну а теперь к именинникам. Подборка сегодня звездная. В 1960-м родился Бренфорд Марсалис, американский джазовый саксофонист, старший из знаменитой музыкальной династии, обладатель нескольких Грэмми, гастролировавший и со Стингом, и с классическими симфоническими оркестрами. В 1970-м родилась Мелисса Маккарти, американская актриса, номинантка на «Оскар», покорившая зрителей ролями в комедиях «Девичник в Вегасе» и «Шпион». Ее фирменное сочетание физической и словесной комедии сделало ее одной из звезд современного Голливуда. В 1980-м родился Макалей Калкин, американский актер, прославившийся еще ребенком в роли Кевина из «Одного дома». Фильм с тех пор каждую зиму радует зрителей, его пересматривают миллионы семей по всему миру. И в тот же 1980 год родился Крис Пайн, американский актер, известный ролью капитана Кирка в перезапуске «Звездного пути». Также сыграл в фильмах «Чудо-женщина» и «Молодой Робин Гуд». Вот такая у нас сегодня среда. Всем хочу пожелать успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти!

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассматривает, как знаменитый роман Германа Мелвилла «Моби Дик» помог изменить восприятие китов, превратив их в сознание людей из грозных чудовищ в существ, заслуживающих сочувствия.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе типичный фильм ужасов. Нам же очень нравится концепция такого, знаешь, чистого абсолютного зла.
3: Да, от которого нужно срочно спасаться.
2: Точно. Но вот я читала недавнюю статью BBC к 175-летию романа «Моби Дик». И еще заглянула в архивы из книги «Зверей». И слушай, мы сегодня в нашем детальном разборе будем говорить об одной очень пугающей вещи.
3: О том, что самого большого монстра в истории человечество выдумало само.
2: Да, чтобы как бы просто скрыть собственную жестокость. Так, давай разберем это.
3: Знаешь, чтобы понять весь масштаб этой выдумки, нам нужно перенестись в 19 век. Представь себе Нантакет того времени.
2: Это который остров?
3: Ага, но не как Тихий островок, а как такую, знаешь, кремниевую долину 19 века.
2: Ого!
3: Только вместо технологий их глобальная экономика строилась исключительно на китовом жире. Он смазывал станки индустриальной революции, освещал мегаполисы. Это была просто гигантская, невероятно прибыльная индустрия, которая буквально стояла на крови.
2: И вот прямо на пике этого технологического бума, это был 1820 год, происходит вообще немыслимое – крушение судна «Эссекс».
3: Да, знаменитая и жуткая история.
2: Газеты тогда трубили, что гигантский кашалот целенаправленно протаранил корабль, моряки, выжившие, дрейфовали месяцами, там даже до каннибализма дошло.
3: Да, это был настоящий шок для всех.
2: И после этого киты стали такими, монстрами под кроватью для всей индустриальной эпохи. Но, слушай, подожди, я хочу тут поспорить.
3: Давай.
2: Китобои же были суровыми мужиками, они были профессиональными убийцами. Они правда так боялись этих животных? Или весь этот миф про кровожадного левиафана был, такой удобной пиар-компанией?
3: Пиар-компании? В каком смысле?
2: Но как психологическая броня.
3: Чтобы было банально проще массово истреблять живых существ.
2: А вот это самое парадоксальное. Если посмотреть на сухую статистику, их страх был абсолютно иррационален.
3: В смысле?
2: Вероятность того, что кит намеренно атакует корабль, она, стремится к нулю. За всю историю зафиксировано всего где-то около 5 таких случаев.
3: Всего 5? Ничего себе.
2: Да, 5. Киты по своей природе избегают конфликтов. То есть случай с Эссексом был, скорее всего, просто панической самообороны раненого животного.
3: Угу. Обществу, которому так нужна была нефть того времени, оно мгновенно решило увидеть в этом коварный злой умысел.
2: И вот здесь начинается самое интересное. То, как этот надуманный индустриальный страх хакнул нашу культуру.
3: Да-да, через литературу.
2: Именно. Выживший старпом с Эссекса Оуэн Чейз, он описывал напавшего кашалота как монстра с, цитирую, 10-кратной яростью. И Герман Мелвилл берет эту историю для своего «Моби Дика».
1: Мы продолжим нашу культурную беседу о романе Германа Мелвилла «Моби Дик» буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к роману Германа Мелвилла «Моби Дик», который помог изменить восприятие китов в обществе, превратив их из грозных чудовищ в тех, кто заслуживает сочувствия. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Герман Мелвилл берет эту историю для своего «Моби Дика». Угу. Его капитан Ахов вообще считает кита чуть ли не дьяволом во плоти. Такой картонной маской, за которой скрывается абсолютное зло.
6: Совершенно верно. Но Мелвилл на самом деле делает кое-что гораздо более провокационное.
5: Что именно?
6: Пока наука 19 века пыталась навесить на каждый биологический вид сухую латинскую бирку, разложить мир по полочкам, Мелвилл показывает другое.
5: Так.
6: Через одержимость Ахава он показывает, что кит — это просто пустой сосуд. Океан не поддается нашему контролю. И люди просто слили в этого огромного зверя свои собственные первобытные страхи перед неизвестностью и уязвимостью.
5: Получается, главный монстр плавал не в океане, а в голове у самого человека.
6: Абсолютно.
5: Но слушай, как мы совершили этот культурный прыжок? От гарпунов в дьявола до того трепета и эмпатии, которые мы испытываем китам сегодня.
6: Этот механизм сработал, когда мы наконец-то дали им голос. Поворотный момент — это 1960 год.
5: Угу.
6: Биолог Роджер Пейн записывает песни китов. И он не просто пишет какую-то скучную научную статью.
5: Ой, я знаю про это. Он же выпустил пластинки, да?
6: Да. Эти записи выпускаются как коммерческие виниловые пластинки. Люди буквально сидели в своих гостиных и слушали песни китов вместе с альбомами The Beatles.
5: В ума сойти.
6: Музыка — это универсальный язык. И это мгновенно включило психологический триггер эмпатии.
5: Внезапно оказалось, что у этих монстров есть своя культура.
6: Точно.
5: И современная наука это только подтверждает. В источниках есть поразительные факты. Например, горбатые киты намеренно с риском для себя защищают тюленей от нападений касаток.
6: Да, это чистый межвидовой альтруизм.
5: А исследовательница Нэн Хаузер вообще рассказала, как огромный кит укрыл ее саму от акулы, буквально спасая ей жизнь.
6: Фантастика.
5: Ирония судьбы просто невероятная. Животные, которых мы веками клеймили безжалостными убийцами, проявляют эмпатию. Кстати, знаешь, что меня больше всего зацепило?
6: Что же?
5: Прямой потомок того самого Оуэна Чейза с Эссекса сейчас живет в Нантакете. И он вегетарианец, который каждый год жертвует деньги в фонд спасения китов.
6: Да ладно?
5: Серьезно.
6: Вау. Ну, если мы свяжем это с общей картиной, трансформация действительно потрясающая. Конечно, несколько стран вроде Японии, Исландии, Норвегии, они все еще ведут коммерческий промысел.
5: К сожалению.
6: Да, это так. Но глобально человечество признало, что у китов есть сложный внутренний мир, который, возможно, вообще ничем не уступает нашему. Это поднимает важный вопрос о границах нашего восприятия. Нам понадобились столетия, трагедии, гениальная литература, просто чтобы перестать демонизировать природу.
5: И разглядеть ее реальную суть.
6: Именно.
5: И это оставляет нас с довольно неуютной мыслью.
6: Какой же?
5: Если нам понадобились сотни лет, чтобы понять, что безжалостный Левиафан на самом деле поет песни и спасает других, подумайте вот о чем. Какие еще виды животных мы прямо сейчас радикально недооцениваем?
6: О, хороший вопрос.
5: Кого еще мы ошибочно считаем врагами прямо в эту минуту просто потому, что мы все еще ослеплены нашими собственными культурными мифами?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго утра. Утро среды, 26 августа. На календаре вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Ну и настало время нам заглянуть в астрологический прогноз. Что ж там среда? Кому поможет договориться из знаков зодиака? Кому, может быть, и стоит пересмотреть условия?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, в рабочем или личном разговоре сегодня можно добиться большего спокойствием, чем напором. Совет: прежде чем соглашаться, уточните, чего конкретно ждут от вас и что вы получите взамен. Телец, вопрос денег, покупки или совместных расходов может потребовать дополнительного обсуждения. Не стесняйтесь предложить условия, которые удобны не только другой стороне, но и вам. Близнецы. Вы быстро найдете убедительные аргументы, но собеседнику тоже понадобится пространство для своей позиции. Совет. Оставьте после своего предложения паузу. Иногда именно молчание помогает получить нужный ответ. Раки, дорогие, разговор с близким человеком способен снять напряжение, если обсуждать конкретную проблему, а не вспоминать все сразу. Совет: договоритесь сегодня об одном понятном изменении вместо десятка взаимных обещаний. Лев, вам могут предложить интересный вариант сотрудничества или совместного дела, но первая версия условий окажется неокончательной. Задайте дополнительный вопрос. Возможно, вполне возможно, что условия можно улучшить. Дева. Солнце и Меркурий в вашем знаке помогают особенно четко видеть слабые места в планах и договоренностях. Используйте эту ясность не для критики, а чтобы предложить конкретное решение. Весы. Ваш дипломатический талант сегодня особенно пригодится там, где две стороны никак не могут услышать друг друга. Совет: ищите не идеальный вариант, а тот компромисс, который действительно можно выполнить. Скорпион. Вы быстро почувствуете, если собеседник что-то недоговаривает или избегает конкретики. Совет: не устраивайте проверку, просто попросите назвать сроки, цифры или точные условия. Стрелец. Есть риск пообещать больше, чем позволит время или бюджет, особенно если предложение покажется вам заманчивым. Прежде чем сказать «договорились», все-таки посчитайте реальные ресурсы. Козерог. Хороший день для обсуждения рабочих обязанностей, сроков или распределения ответственности. Совет: если нагрузка стала неравномерной, предложите ее пересмотреть, вместо того, чтобы молча брать все на себя. Водолей. Необычная идея может вызвать интерес у окружающих, если вы сумеете объяснить ее простыми словами. Покажите не только то, что вы придумали, но и какую конкретную пользу все это даст. Рыбы. Сегодня легче избежать недоразумений, если не рассчитывать на то, что другой человек сам поймет ваше желание. Совет: озвучьте свои условия прямо. Мягкость и определенность прекрасно сочетаются. Так что 26 августа многое решается за столом переговоров, официальным или самым обычным кухонным столом. День поможет договориться о сроках, деньгах, обязанностях, личных границах, если не завышать ожидания и внимательно слушать вторую сторону.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в онлайн.

0: Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
2: Фундамента Сан-Маура.
3: В 7 километрах от Венеции находится один из самых живописных уголков Италии – остров Бурано. А на нем самая красочная улица Фондаменто Сан-Маура со множеством мастерских по производству кружева и ниток. Но главное, чем запоминается эта улица, то, что все дома на ней разноцветные. Почему так, точно никто не помнит. Местные жители из уст в уста передают легенду, что домики стали красить в разные цвета, чтобы в сильный туман рыбаки могли издалека увидеть остров и вовремя бросить якорь. Так это или нет, сегодня не скажет даже самый старый обитатель Бурано. Местные рыбаки обходятся более современными средствами обнаружения суши, а вот администрация поселения по-прежнему с большим трепетом относится к палитре Фондаменто Сан-Маура. Если фасад облупился или выцвел, хозяин дома обязан его освежить. Если же кому-то хочется сменить цвет домика, то его придется согласовывать с городскими властями, чтобы ненароком не разрушить легендарный колорит знаменитого квартала.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало продление до конца года срока выплаты оставшейся части госзайма «Аэрбалтик». Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик» в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности «Аэрбалтик». Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности «Аэрбалтик», укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдение норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций «Аэрбалтик» и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривающих

0: требуют правила Кабинета министров, принятые во вторник. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но вчерашним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые возятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Искусственный интеллект уже научился сочинять песни, имитировать голоса, создавать исполнителей, которых никогда не существовало. Но в Австралии решили провести довольно четкую границу. Сочинять можно, слушать можно, а вот бороться с живыми музыкантами за места в официальном хит-параде уже нельзя. Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии объявила, что композиции, полностью или в значительной степени созданные генеративным искусственным интеллектом, больше не смогут попадать в официальные чарты. При этом музыкантам не запрещают использовать этот самый ИИ как один из рабочих инструментов. Где же проходит граница между технологией и авторством, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии запретила ставить музыку, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта ИИ, в официальные чарты. Об этом сообщила газета The New York Times, NYT. Согласно новым правилам, композиции, полностью или в значительной степени сгенерированные ИИ, запрещено представлять в рейтинговых списках песен. Однако подобный запрет не распространяется на записи, в создании которых такие технологии использовались в качестве вспомогательной функции. По словам главы Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии Аннабель Херт, музыкальные рейтинги должны отражать то, что слушают австралийцы. Однако чарт, который поощряет результаты работы ИИ, как сказала она, подорвет саму основу записанной музыки. Многие артисты используют ИИ. И инструменты, и музыкальные чарты должны оставлять для этого место, отметила Херт. Но музыка, созданная целиком сервисами на основе записи артистов, это совсем другое дело, добавила она. О нововведениях было объявлено, как информирует издание, всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны «Like a Prayer», возглавившая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью ИИ. Песня, которую прослушали более 48 миллионов раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе. В титрах появились сведения об использовании ИИ.
1: Вот эта оговорка здесь, пожалуй, самая важная. Австралийская музыкальная индустрия не объявила войну искусственному интеллекту. Если артист использовал нейросеть при обработке звука, поиске идеи, на каком-то другом этапе производства песня по-прежнему может участвовать в чартах. Запрет касается произведений, где всю основную творческую работу выполнила машина. Вот здесь музыкальная индустрия сталкивается с новым вопросом, а что вообще измеряет хит-парад? Если только количество прослушиваний, то какая разница, человек записал песню или программа? Но если чарт одновременно остается соревнованием артистов, авторов, продюсеров, тогда полностью сгенерированная композиция действительно меняет правила игры. Причем провести границу будет все сложнее. Современная песня без нейросетей довольно давно уже создается при помощи огромного количества цифровых инструментов. Теперь уже предстоит определять, в какой момент компьютер еще помогает музыканту, а в какой музыкант помогает компьютеру. Австралийцы хотя бы решили зафиксировать принцип. Искусственный интеллект может находиться в студии, но артистом его пока не считают.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На календаре 26 августа или 26.08.26 неполноценная зеркальная дата, но интересная с точки зрения нумерологии. Ключевая цифра здесь шестерка, а это день удачный для ревизии планов и желаний. В общем, всегда полезно знать не только чего ты хочешь, но и как этого добиться. Вот с этой позитивной мыслью мы продолжим наблюдать за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая сложилась в данный момент. 3 балла на мониторе, но это еще в пределах летней нормы. 16 заторов, дороги загружены на 31%, и это на 17% ниже средней нормы для этого времени. Пройдемся по пробкам. Здесь картина похожа на вчерашний день. Вновь притормаживает въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 в месте перехода на Вень-Вазгатве. По традиции плотно в это время на Круспел со стороны моста Славу перед Гранита, на Густава Земгалагатву перед Бриево с направлением порта. Также подрастают заторы на Карля Ульманя Гатве перед Лепаес и на Даугав Грива с направлением центра. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Когда ребенок делает уроки плохо, первым подозреваемым обычно становится телефон. Потом лень. Потом выясняется, что математика вообще сегодня какая-то непонятная. Но иногда проблема находится буквально внутри школьника. Работающий телевизор, разговоры взрослых, плохой свет или стол в таком месте, где каждые две минуты кто-нибудь проходит мимо. Исследования показывают, что условия, в которых ребенок занимается, действительно связаны с учебными результатами. Причем отдельный кабинет школьнику совершенно не обязателен. Иногда достаточно правильно организовать небольшой угол. Как это сделать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: По данным исследователей Салфордского университета, параметры физической среды, освещение, температура, акустика и организация пространства могут объяснять до 16% различий в учебном прогрессе школьников. Наибольшую роль, согласно исследованию, играет естественный свет, объяснил специалист. Мешать учебе может и бытовой шум. Исследователи французского института Инсерм установили, что постоянный шум в жилой среде связан с худшими результатами детей в тестах по математике и чтению. Звуки телевизора, разговоры членов семьи и работающая техника заставляют мозг постоянно переключать внимание. По словам Ахмата, ребенку не обязательно выделять отдельную комнату. Гораздо важнее создать четкую границу между местом для учебы и остальным пространством. Даже небольшой персональный угол, где школьника не отвлекает, может помочь сосредоточиться. Наш мозг устроен так, что ему необходимы четкие границы. Рабочее место нельзя совмещать с общим пространством, где постоянно ходят родственники. При этом ребенку не обязательно иметь отдельные 15 квадратных метров, отметил эксперт. Если отдельной комнаты нет, эксперт предлагает отделить учебную зону ширмой, шторой или стеллажом. Для снижения шума эксперт советует использовать настольные акустические экраны, а письменный стол размещать боком окну, чтобы ребенок получал достаточно дневного света. Вечером Ахмат рекомендует использовать настольную лампу с нейтральным белым светом около 4000 Кельвина. Еще один важный фактор – визуальный порядок. Персональные ящики и органайзеры помогают убрать лишние предметы из поля зрения и снизить количество отвлекающих стимулов. При этом перегружать небольшую комнату массивной мебелью не стоит. По мнению эксперта, для организации учебного пространства лучше использовать легкие перегородки, вертикальные системы хранения и столы-трансформеры.
1: В общем, прежде чем требовать от школьника идеальной концентрации, полезно однажды сесть на его место. Если слева работает телевизор, справа разговаривают родители, перед глазами лежат игрушки, зарядки, еще 20 предметов, а единственная лампа светит где-то из противоположного угла комнаты, способность спокойно решать задачи действительно становится отдельным талантом. Мне кажется важным, что хороший учебный уголок – это ведь не обязательно вопрос большой квартиры и дорогой мебели. Ребенку прежде всего нужно место, которое мозг постепенно начнет воспринимать очень просто. Здесь занимаются. Даже небольшая территория, отделенная стеллажом или ширмой, уже создает такую границу. Есть здесь и полезный совет для взрослых. Рабочее место родителей устроено по тем же законам. Мы тоже хуже сосредотачиваемся, когда одновременно слышим и телевизор, и читаем уведомления, и пытаемся работать за кухонным столом. Так что подготовка школьного уголка к учебному году может неожиданно закончиться перестановкой и взрослого стола. И тогда 1 сентября к новой жизни придется привыкать уже всей семье.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Фраза «печенье из пластика» пока звучит скорее как предупреждение на упаковке, чем как название завтрака. Но ученые из США действительно работают над технологией, которая должна превращать пластиковые отходы в пищу. Идея предназначена прежде всего для будущих длительных космических экспедиций. Дрожжи перерабатывают углерод из пластика, позволяют получать белки, жиры, другие питательные вещества. Затем массу можно смешать с крахмалом, добавить ванильный ароматизатор и напечатать печенье на 3D-принтере. Пробовать его людям пока не разрешили, хотя разработчики уверяют, что пахнет оно уже вполне убедительно. Зачем астронавтам вот такая кухня, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Печенье из пластика может стать частью меню космонавтов во время длительных полетов. Ученые создали технологию по переработке пластика и других отходов в продукты питания с помощью дрожжей. Продукту, изготовленному из переработанного пластика, планируют придавать форму печенья с помощью 3D-принтеров. Создатели технологии еще не получили разрешения на дегустацию продукта, но сообщают, что оно получило высокие оценки за аромат. «Пластик — это углерод, и еда — это углерод», рассказывает доктор Лахиру Джиакоди, микробиолог из Университета Южного Иллинойса в Карбондейле, возглавляющий проект. Дрожжи преобразуют углерод из пластика в белки, жиры и другие питательные вещества, которые можно смешивать с крахмалом и использовать для приготовления печенья. Другой штамм дрожжей используется для производства ванильного ароматизатора для десерта. Сейчас производство такого печенья обходится в $60 за 1 килограмм, но ожидается, что расширение производства позволит снизить стоимость в будущем. Разработку технологии финансировало агентство «Национальное аэрокосмическое агентство США» — НАСА, для того, чтобы найти решение проблемы с питанием космонавтов во время длительных полетов. «Когда астронавт отправится на Марс, ему придется выживать в экстремальных условиях», — заявляет Лахиру Джиакоди. «Путешествие туда и обратно будет длиться 3 года. Нужно использовать все, что есть». Создатели печенья из пластика предполагают, что их разработка может быть полезна и в экстремальных условиях на Земле, в частности, в зонах стихийных бедствий. Глава проекта предполагает, что из-за роста населения в будущем еда из пластика может стать востребованной и в повседневной жизни. Ожидается, что к 2050 году глобальный спрос на продовольствие вырастет на 35-56%, и около 30% населения мира в будущем окажется под угрозой голода.
6: В этой истории сильнее всего работает первое впечатление. Человеку предлагают съесть пластиковую упаковку, только предварительно превратив ее в печенье. сказать. Но на самом деле интереснее здесь сам принцип замкнутой системы. Во время трехлетней экспедиции к Марсу каждый килограмм груза имеет значение. И если отходы можно превратить обратно в полезное сырье, мусор перестает быть мусором. Для Земли такая технология тоже может когда-нибудь пригодиться. Например, там, куда трудно доставлять продовольствие после стихийных бедствий. Но до обычного супермаркета этому печенью явно далеко. Сейчас килограмм такого печенья обходится примерно в $60. А главное, продукт еще не получил разрешения даже на дегустацию. И психологический барьер тоже никто не отменял. Можно сколько угодно объяснять, что исходный пластик давно переработан микроорганизмами в совершенно другие вещества. Но когда утром вам скажут, кофе есть овсяное, шоколадное печенье или из переработанного пластика, знаете, вот рука некоторое время все-таки будет колебаться. Хотя для астронавта на третьем году полета к Марсу выбор, возможно, покажется гораздо проще.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго утра. Утро среды, 26 августа. На календаре вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Ну и настало время нам заглянуть в астрологический прогноз. Что ж там среда? Кому поможет договориться из знаков зодиака? Кому, может быть, и стоит пересмотреть условия?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, в рабочем или личном разговоре сегодня можно добиться большего спокойствием, чем напором. Совет, прежде чем соглашаться, уточните, чего конкретно ждут от вас и что вы получите взамен. Телец, вопрос денег, покупки или совместных расходов может потребовать дополнительного обсуждения. Не стесняйтесь предложить условия, которые удобны не только другой стороне, но и вам. Близнецы, вы быстро найдете убедительные аргументы, но собеседнику тоже понадобится пространство для своей позиции. Совет, оставьте после своего предложения паузу. Иногда именно молчание помогает получить нужный ответ. Раки, дорогие, разговор с близким человеком способен снять напряжение, если обсуждать конкретную проблему, а не вспоминать все сразу. Совет, договоритесь сегодня об одном понятном изменении вместо десятка взаимных обещаний. Лев, вам могут предложить интересный вариант сотрудничества или совместного дела, но первая версия условий окажется неокончательной. Задайте дополнительный вопрос. Возможно, вполне возможно, что условия можно улучшить. Дева, Солнце и Меркурий в вашем знаке помогают особенно четко видеть слабые места в планах и договоренностях. Используйте эту ясность не для критики, а чтобы предложить конкретное решение. Весы, ваш дипломатический талант сегодня особенно пригодится там, где две стороны никак не могут услышать друг друга. Совет, ищите не идеальный вариант, а тот компромисс, который действительно можно выполнить. Скорпион, вы быстро почувствуете, если собеседник что-то недоговаривает или избегает конкретики. Совет, не устраивайте проверку, просто попросите назвать сроки, цифры или точные условия. Стрелец, есть риск пообещать больше, чем позволит время или бюджет, особенно если предложение покажется вам заманчивым. Прежде чем сказать «договорились», все-таки посчитайте реальные ресурсы. Козерог – хороший день для обсуждения рабочих обязанностей, сроков или распределения ответственности. Совет, если нагрузка стала неравномерной, предложите ее пересмотреть, вместо того, чтобы молча брать все на себя. Водолей – необычная идея может вызвать интерес у окружающих, если вы сумеете объяснить ее простыми словами. Покажите не только то, что вы придумали, но и какую конкретную пользу все это даст. Рыбы. Сегодня легче избежать недоразумений, если не рассчитывать на то, что другой человек сам поймет ваши желания. Совет – озвучьте свои условия прямо. Мягкость и определенность прекрасно сочетаются. Так что 26 августа многое решается за столом переговоров – официальным или самым обычным кухонным столом. День поможет договориться о сроках, деньгах, обязанностях, личных границах, если не завышать ожидания и внимательно слушать вторую сторону.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая оценивается в данный момент на 4 балла. Подросли заторы, их не очень много, 24, однако расположены они на самых важных и популярных направлениях. Видны затруднения на мосту Славу. Интересно, как долго еще будут продолжаться работы по направлению из Плявников, где в аккурат перед съездом на Краста и в сторону центра перекрыта правая полоса. Который день здесь, а также внизу на кольце Славу собираются заторы, особенно крупные в вечерний час пик. По утрам поток транспорта поменьше, ну и проблем, соответственно, тоже. Далее, пробочки примерно на 10 минут. На Даугавгривас, на Карле Ульмане, Гатве перед Лепоэс, на участке Лелрбас-Каунцема, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе и переходе на Венебас-Гатве. Все это в Пардаугаве. В другой части города классика на Густава-Земгала-Гатве перед Бриевас со стороны Восточной магистрали, а также на Деглова в направлении центра. Это не все, но основные затруднения на данный момент. С утра парочку сообщений прислал водитель такси Александр Рязанов о неработающих светофорах. В частности, в Кенгараксе на Прушу и Рушану, и в центре на Кришиня-Барена и Элизабетес. Как пишет Александр, светофор вообще не подает признаков жизни. Это к сведению. Мы продолжаем движение только вперед и будем внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Смузи. Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров «Smoothie King» появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В июле в Риге сократилось количество доступных для покупки квартир. Далее об этом и других событиях более подробно. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4000 студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или

0: совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латвии отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартир несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пекка, и вот она, середина недели, среда, 26 августа. День сегодня получился на редкость творческий, тут и заказ на скульптуру, ставшую бессмертной, и первое кругосветное плавание, и декларация, изменившая представление о правах человека, и парадный марш освободителей по улицам Парижа, ну а еще целое созвездие звезд экрана и музыки. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 26 августа 1498 года 23-летний Микеланджело Буонаротти получил заказ на скульптурную группу для собора Святого Петра в Риме. Ту самую композицию «Пьета», изображающую Деву Марию, которая оплакивает снятого с креста Иисуса Христа. Специалисты потом подсчитают, что скульптор нарушил анатомические пропорции. Фигура Марии слишком велика для фигуры взрослого сына на ее коленях. Но именно эта хитрость и создает ощущение хрупкости и нежности, которое завораживает зрителей больше 5 веков. 1768 год, Англия. 26 августа корабль «Индевор» под командованием капитана Джеймса Кука отправился в свое первое кругосветное путешествие. Экспедицию, которая официально была снаряжена для наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца, а на самом деле открыла Европе восточное побережье Австралии и заново нанесла на карты берега Новой Зеландии. 1789 год, Франция. 26 августа Национальное учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. Документ, провозгласивший свободу, равенство и неотъемлемые права личности главными ценностями нового государства. И, наконец, 26 августа 1944 года, на следующий день после капитуляции немецкого гарнизона, генерал Шарль де Голь во главе триумфального марша прошел по Елисейским полям освобожденного Парижа. Ну а теперь к именинникам. Подборка сегодня звездная. В 1960-м родился Бренфорд Марсалис, американский джазовый саксофонист, старший из знаменитой музыкальной династии, обладатель нескольких Грэмми, гастролировавший и со Стингом, и с классическими симфоническими оркестрами. В 1970-м родилась Мелисса Маккарти, американская актриса, номинантка на «Оскар», покорившая зрителей ролями в комедиях «Девичник в Вегасе» и «Шпион». Ее фирменное сочетание физической и словесной комедии сделало ее одной из звезд современного Голливуда. В 1980-м родился Макалей Калкин, американский актер, прославившийся еще ребенком в роли Кевина из «Одного дома». Фильм с тех пор каждую зиму радует зрителей, его пересматривают миллионы семей по всему миру. И в тот же 1980 год родился Крис Пайн, американский актер, известный ролью капитана Кирка в перезапуске «Звездного пути». Также сыграл в фильмах «Чудо-женщина» и «Молодой Робин Гуд». Вот такая у нас сегодня среда. Всем хочу пожелать успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Роботы все чаще становятся участниками выставок, шоу, детских экскурсий. Но история из китайского города Сяньян напоминает, если машина двигается рядом с людьми, ответственность за безопасное расстояние все равно остается на человеке. Инцидент с участием робота, когда он ударил по лицу 5-летнюю девочку, произошел еще в ноябре прошлого года. Но широко обсуждать его начали только теперь. Родители и организаторы уже 9 месяцев не могут договориться о компенсации. Подробности этого инцидента расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В китайском городе Синьян робот во время выступления ударил 5-летнюю девочку по лицу, в результате чего она потеряла 4 молочных зуба. Инцидент произошел еще 12 ноября 2025 года во время экскурсии воспитанников детского сада в научно-технический музей Синьяна. Однако получил широкую огласку только сейчас из-за того, что родители девочки и виновная сторона не смогли договориться о сумме компенсации. После удара ребенку потребовалась медицинская помощь. Врачи зашили рану на верхней губе, при этом один из передних зубов девочки был выбит сразу, а второй расшатался и выпал чуть позже. Из-за повреждения десны во время последующего лечения выпали еще 2 молочных зуба. В музее заявили, что оператор робота неправильно оценил безопасное расстояние, из-за чего произошло столкновение. Мать девочки рассказала, что на протяжении более полугода ребенок в основном питался жидкой пищей, а воспаление десен регулярно приводило к высокой температуре. Кроме того, на лице девочки остался шрам, что, по словам матери, негативно отразилось на ее психологическом состоянии. Спустя более 9 месяцев после происшествия родители ребенка и стороны, связанные с инцидентом, не смогли договориться о размере компенсации. Музей, детский сад и организаторы шоу-роботов, по словам матери, готовы помимо оплаты медицинских расходов выплатить еще 20 тысяч юаней в рамках досудебного урегулирования. Семья же рассчитывает получить единовременную компенсацию в размере 150 тысяч юаней. В эту сумму родители включают уже понесенные расходы на лечение и транспорт, а также будущие затраты на устранение шрама и лечение зубов. Основные разногласия сторон связаны с расходами на еще не проведенные процедуры, включая косметическое восстановление.
1: В подобных историях, конечно, довольно легко сказать: робот ударил ребенка. Ну вот как будто бы машина вдруг решила нарушить 3 закона робототехники Айзека Азимова. Но музей объясняет произошедшее гораздо прозаичнее. Оператор неправильно рассчитал безопасное расстояние. И вот это, пожалуй, важная деталь. Чем привычнее становятся роботы рядом с нами, тем проще забыть, что даже эффектное развлекательное устройство остается механизмом. Со своим весом, скоростью движения и зоной, куда зрителю лучше не попадать. Особенно, если этому зрителю 5 лет. Так что роботы действительно становятся частью повседневной жизни. Но вместе с ними приходится заново формулировать довольно старое правило безопасности. Если рядом с ребенком машет руками большая машина, фраза «не волнуйтесь, ею управляет человек» успокаивает только до первого человеческого промаха.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Для Кита Харингтона возвращение в большой сериал HBO состоится в довольно неожиданном образе. Бывший Джон Сноу станет златопустом Локонсом во втором сезоне нового «Гарри Поттера». То есть, вместо сурового хранителя Севера, самовлюбленный преподаватель защиты от темных искусств, знаменитый писатель, любимец публики и человек, который производит гораздо лучшее впечатление, пока не приходится демонстрировать реальные способности. Причем с Локонсом Харрингтон уже знаком, ведь он озвучивал этого персонажа в аудиоверсии «Гарри Поттера и тайной комнаты». О неожиданном пополнении Хогвартса рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Компания HBO выбрала нового исполнителя одной из главных ролей во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Так, в продолжении шоу сыграет актер Кит Харрингтон. Он воплотит на экранах златопуста Локонса. Звезде «Игры престолов» досталась роль преподавателя от темных искусств, который будет вести предмет на втором курсе обучения Гарри Поттера. Изначально героя должен был сыграть Николас Холт. Однако актер из «Супермена» не смог найти время в расписании съемок, которое внезапно изменилось. Интересно, что Харрингтон ранее уже играл Локонса. Он озвучил персонажа в аудиоверсии «Гарри Поттер и тайная комната». В этот раз 39-летний артист сможет воплотить героя уже в большом сериале от HBO. Кит Харрингтон присоединится к касту сериала «Гарри Поттер» осенью, когда начнутся съемки продолжения. Первый сезон фантастического шоу стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO.
5: Кстати, выбор Харрингтона выглядит довольно любопытно именно из-за его актерского багажа. После Джона Сноу за ним надолго закрепился образ такого мрачного, серьезного героя, которому постоянно приходится спасать мир, и при этом выглядеть так, будто ничего хорошего от этого мира он уже не ждет. А вот Локонс устроен совершенно наоборот. Он ведь обожает внимание, собственную улыбку, рассказы о собственных подвигах. Причем значительная часть этих подвигов существует только в его книгах. Для актера это прекрасная возможность посмеяться и над привычным образом героя, и, возможно, немного над самой звездной славой. Есть и красивая связь двух больших вселенных HBO. Еще недавно Харрингтон защищал Вестерос от белых ходоков. Теперь отправляется преподавать защиту от темных искусств. Карьерное повышение это или нет – вопрос спорный. В Хогвартсе у преподавателей этого предмета, как мы помним, с долгосрочной занятостью вообще традиционно были проблемы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. У микрофона Олег Пека, и это «Радио Мелодия». Знаете, пока весь Голливуд спорит, кто станет следующим Джеймсом Бондом, Сирша Ронан решила зайти с другой стороны. В интервью Empire ирландская актриса сказала, что ей гораздо интереснее было бы сыграть не агента 007, а его противницу.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем Ронан говорит об этом вполне серьезно. По ее словам, роль злодейки дала бы возможность уйти в темноту и направить накопленную ярость в нужное русло. Актрисе кажется, что такой образ был бы особенно интересен молодым женщинам. Хотя бы потому, что героиням не так часто дают быть по-настоящему опасными, сложными и неприятными без обязательного оправдания. И момент для такого заявления выбран очень удачно, потому что вокруг новой версии Джеймса Бонда сейчас вообще очень много неизвестных. На роль самого 007 называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди, Тома Холланда, Аарона Тейлор-Джонсона, Харриса Диккенсона и Джека Лаудена. Последний, кстати, муж Сирши Ронан, так что в теории можно представить себе довольно любопытный семейный расклад. Он играет Бонда, она – человека, который пытается его уничтожить. Но пока это, конечно, только красивая возможность для заголовков. Точно известно другое. Новый фильм снимет Дэнни Вильнёв, сценарий пишет Стивен Найт, автор «Острых козырьков». И это будет первая картина о Джеймсе Бонде после того, как полный творческий контроль над франшизой перешел к Amazon. Поэтому сейчас интерес вызывает не только вопрос, кто станет следующим агентом 007, но и каким вообще будет новый Бонд. С Вильнёвым и Найтом есть основания ждать более мрачную, жесткую и психологически собранную историю, чем некоторые прежние части. На этом фоне Сирша Ронан в роли антагонистки действительно звучит не как случайная идея. Тем более, что она явно не хочет быть очередной девушкой Бонда. Ей интереснее роль человека, который заставит самого Бонда нервничать. А для франшизы, которая сейчас фактически начинается заново, это, пожалуй, даже более любопытный выбор. Это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Всем хорошего дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Утренний час пик даже для летней среды оказался далеко не самым сложным. 4 балла перед 9 часами на максимуме. Загруженность дорог достигла 45%, существенных заторов оказалось 24. К этой минуте все основные показатели снизились и уменьшились. На монитор вернулись 3 балла. На большинстве дорог свободное движение. Но не везде. О новом месте дорожных работ сообщила автоледи Кристина.
2: Доброе утро. Начинаются дорожные работы на Милгравиела. Расставляется техника. Закрыта правая полоса в сторону Вецмилгрависа до моста. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Кристине, что предупредила, и перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 75 ДТП зарегистрировано, в них пострадали 4 человека, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные потрудились средне, составили 61 протокол в сфере дорожного движения, кроме того, был задержан один водила в состоянии алкогольного опьянения. Выпил он прилично, в крови более 1,5 промилле, в итоге уголовное дело на время лишения прав, штраф и предстоит выплатить компенсацию. Стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис, но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо, ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражские

0: Горожанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu –

0: «Картинки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусам и велосипедам.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на FrailyTicket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā!
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Sadeless Tickles, Augsprayguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. «Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечен на движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дурнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на Всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дурнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дурнон и стал готовиться к путешествию. Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер.
1: Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дурнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дурнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дурнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservis.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Блюева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбракс. Он высоко оценил работу Augsprieguma Tickles и Sadalas Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбракса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в 2 раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известный австрийский дирижер Герберт фон Караян однажды сказал, что те, кто достиг всех своих целей, вероятно, просто задали себе слишком низкую планку. Сам маэстро себе расслабляться не давал, за что и заработал звание самого работоспособного дирижера в мире. За свою насыщенную карьеру Караян дирижировал Венской государственной оперой, Миланской оперой «Ла Скала», Лондонским и Берлинским филармоническими оркестрами. А в 1967 году основал Зальцбургский фестиваль. Герберт фон Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диске. Он способствовал признанию этой новой технологии воспроизведения звука своим авторитетом. Кстати, первые прототипы компакт-дисков были ограничены временем звучания 60 минут, потом был закреплен стандарт 74 минуты. И говорят, что это было сделано по настоянию Караяна для того, чтобы вместить 9-ю симфонию Бетховена, которую он очень любил. Герберт фон Караян бывал в России. В Москве с ним приключилась забавная история. Во время гастроли в Большом театре дирижер, желая придать звуку трубы, возможно, большую отдаленность, посадил первого трубача на галерку. Но в нужный момент вместо звонкого сигнала раздался странный отрывистый звук. Сыграть как надо пришлось второму трубачу в оркестре. В антракте Караян стал отчитывать первого трубача. Тот смущенно оправдывался, объясняя, что едва он поднес трубу к губам, как вбежала пожилая билетерша и стала вырывать ее у него из рук со словами «Как тебе не стыдно? Ведь дирижирует великий Караян!»
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Смузи.
1: Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов, в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров «Smoothie King» появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман энд Бен.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Мелодии легенды на радио Мелодия.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре, когда солнце еще грело, но воздух уже был другим, когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое? Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: сама.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дассена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Делануэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно – все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь – от первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. Каждый раз я верю, что все еще возможно, потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые, обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусом и велосипедом.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине.

Серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзама пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Высокая мода. Высокая мода – это признак индивидуальности человека, его неповторимости и оригинальности. Но поскольку изделие от кутюр – это всегда штучная работа, владеть ей дано лишь избранным. В их жизни высокая мода проявляется по-разному – в технике, в дизайне интерьеров и, конечно, в одежде. Некоторые предпочитают носить наряды от известных дизайнеров, чтобы выразить свой стиль и индивидуальность. Другие используют высокую моду как способ привлечь внимание к своим образам и создать уникальный имидж. Многие знаменитости выбирают одежду от кутюр для особых случаев, таких как красные дорожки или публичные выступления. Причем на этот случай в мире высокой моды есть определенные правила. Например, вывести в свет кутюрное платье прилично только один раз, не больше. Если же наряд очень сильно понравился, то можно его надеть второй раз, но не раньше, чем через 10-15 лет. Тогда платье будет по праву называться еще и винтажным. Также знаменитости часто используют высокую моду для создания своих собственных образов. И вопреки еще одному правилу покупать одежду от кутюр под конкретный повод, приобретают необычные штучные вещицы просто потому, что любят выделяться. Например, Риана часто выбирает необычные фасоны и яркие цвета для своих нарядов, что делает ее стиль уникальным и запоминающимся. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. I could stay away.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури премьер организует группу по поиску решений. Далее об этом и других событиях более подробно. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились

0: медицинской помощи, рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екапилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом – 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Как всегда, у нас впереди 3 часа всяких увлекательных, интересных историй. В Австрии пытаются научить смартфон тому, что до сих пор оставалось исключительно человеческой способностью – распознавать запахи.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Стартап NoSee вместе с Венским технологическим университетом разрабатывает так называемый искусственный нос. Идея в том, чтобы телефон в будущем мог не только видеть и слышать, но еще анализировать воздух вокруг себя. Пока это выглядит как отдельный датчик, который подключается к смартфону. Его подносят к источнику запаха, нажимают кнопку, и маленький вентилятор втягивает внутрь воздух вместе с содержащимися в нем молекулами. Примерно точно так же, как человек делает вдох. Дальше начинается самое сложное. Человеческий нос работает благодаря сотням типов обонятельных рецепторов, умеет различать десятки тысяч запахов. А запах вообще устроен сложнее, чем свет или звук. Это не одна волна, а смесь множества разных молекул. Поэтому в прототипе NoSee используются 16 миниатюрных полимерных датчиков. Каждый из них реагирует на определенные вещества, после чего система превращает эти реакции в электрические сигналы и пытается понять, что именно находится в воздухе. Разработчики рассчитывают, что такой датчик сможет замечать то, что человек со своим носом еще пока не чувствует. Например, определять испорченные продукты раньше появления явного неприятного запаха, находить поврежденные кабели или даже обнаруживать присутствие мелких насекомых. Но самое интересное направление связано с медициной. Исследователи хотят проверить, сможет ли искусственный нос находить в выдыхаемом воздухе вещества, которые могут указывать на различные заболевания. Известно, что специальные обученные собаки способны именно по запаху распознавать некоторые болезни, и теперь ученые пытаются понять, можно ли научить похожему электронный датчик. Пока что до телефона, который можно будет достать из кармана и попросить проверить, не испортилось ли молоко, еще далеко. Нынешний датчик довольно крупный и крепится к смартфону отдельно. Следующая задача – уменьшить его настолько, чтобы встроить прямо в этот телефон. Но идея любопытная. Смартфон уже давно заменил нам и фотоаппарат, и навигатор, плеер, фонарик и банковскую карту. А вот если австралийский проект получится, к этому списку однажды добавится еще и нос. И тогда фраза «телефон что-то учуял» перестанет быть метафорой. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Всем хорошего дня!
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от формулы «Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Роботы все чаще становятся участниками выставок, шоу, детских экскурсий. Но история из китайского города Сяньян напоминает, если машина двигается рядом с людьми, ответственность за безопасное расстояние все равно остается на человеке. Инцидент с участием робота, когда он ударил по лицу 5-летнюю девочку, произошел еще в ноябре прошлого года. Но широко обсуждать его начали только теперь. Родители и организаторы уже 9 месяцев не могут договориться о компенсации. Подробности этого инцидента расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В китайском городе Синьян робот во время выступления ударил 5-летнюю девочку по лицу, в результате чего она потеряла 4 молочных зуба. Инцидент произошел еще 12 ноября 2025 года во время экскурсии воспитанников детского сада в научно-технический музей Синьяна. Однако получил широкую огласку только сейчас из-за того, что родители девочки и виновная сторона не смогли договориться о сумме компенсации. После удара ребенку потребовалась медицинская помощь. Врачи зашили рану на верхней губе, при этом один из передних зубов девочки был выбит сразу, а второй расшатался и выпал чуть позже. Из-за повреждения десны во время последующего лечения выпали еще 2 молочных зуба. В музее заявили, что оператор робота неправильно оценил безопасное расстояние, из-за чего произошло столкновение. Мать девочки рассказала, что на протяжении более полугода ребенок в основном питался жидкой пищей, а воспаление десен регулярно приводило к высокой температуре. Кроме того, на лице девочки остался шрам, что, по словам матери, негативно отразилось на ее психологическом состоянии. Спустя более 9 месяцев после происшествия родители ребенка и стороны, связанные с инцидентом, не смогли договориться о размере компенсации. Музей, детский сад и организаторы шоу-роботов, по словам матери, готовы помимо оплаты медицинских расходов выплатить еще 20 тысяч юаней в рамках досудебного урегулирования. Семья же рассчитывает получить единовременную компенсацию в размере 150 тысяч юаней. В эту сумму родители включают уже понесенные расходы на лечение и транспорт, а также будущие затраты на устранение шрама и лечение зубов. Основные разногласия сторон связаны с расходами на еще не проведенные процедуры, включая косметическое восстановление.
1: В подобных историях, конечно, довольно легко сказать: робот ударил ребенка. Ну вот как будто бы машина вдруг решила нарушить 3 закона робототехники Айзека Азимова. Но музей объясняет произошедшее гораздо прозаичнее. Оператор неправильно рассчитал безопасное расстояние. И вот это, пожалуй, важная деталь. Чем привычнее становятся роботы рядом с нами, тем проще забыть, что даже эффектное развлекательное устройство остается механизмом. Со своим весом, скоростью движения и зоной, куда зрителю лучше не попадать. Особенно, если этому зрителю 5 лет. Так что роботы действительно становятся частью повседневной жизни. Но вместе с ними приходится заново формулировать довольно старое правило безопасности. Если рядом с ребенком машет руками большая машина, фраза «не волнуйтесь, ею управляет человек» успокаивает только до первого человеческого промаха.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Фраза «печенье из пластика» пока звучит скорее как предупреждение на упаковке, чем как название завтрака. Но ученые из США действительно работают над технологией, которая должна превращать пластиковые отходы в пищу. Идея предназначена прежде всего для будущих длительных космических экспедиций. Дрожжи перерабатывают углерод из пластика, позволяют получать белки, жиры, другие питательные вещества. Затем массу можно смешать с крахмалом, добавить ванильный ароматизатор и напечатать печенье на 3D-принтере. Пробовать его людям пока не разрешили, хотя разработчики уверяют, что пахнет оно уже вполне убедительно. Зачем астронавтам вот такая кухня, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Печенье из пластика может стать частью меню космонавтов во время длительных полетов. Ученые создали технологию по переработке пластика и других отходов в продукты питания с помощью дрожжей. Продукту, изготовленному из переработанного пластика, планируют придавать форму печенья с помощью 3D-принтеров. Создатели технологии еще не получили разрешения на дегустацию продукта, но сообщают, что оно получило высокие оценки за аромат. «Пластик – это углерод, и еда – это углерод», рассказывает доктор Лахиру Джиакоди, микробиолог из Университета Южного Иллинойса в Карбондейле, возглавляющий проект. Дрожжи преобразуют углерод из пластика в белки, жиры и другие питательные вещества, которые можно смешивать с крахмалом и использовать для приготовления печенья. Другой штамм дрожжей используется для производства ванильного ароматизатора для десерта. Сейчас производство такого печенья обходится в $60 за 1 килограмм, но ожидается, что расширение производства позволит снизить стоимость в будущем. Разработку технологии финансировало агентство Национальное аэрокосмическое агентство США, НАСА, для того, чтобы найти решение проблемы с питанием космонавтов во время длительных полетов. Когда астронавт отправится на Марс, ему придется выживать в экстремальных условиях, заявляет Лахиру Джиакоди. Путешествие туда и обратно будет длиться 3 года. Нужно использовать все, что есть. Создатели печенья из пластика предполагают, что их разработка может быть полезна и в экстремальных условиях на Земле, в частности, в зонах стихийных бедствий. Глава проекта предполагает, что из-за роста населения в будущем еда из пластика может стать востребованной и в повседневной жизни. Ожидается, что к 2050 году глобальный спрос на продовольствие вырастет на 35-56%, и около 30% населения мира в будущем окажется под угрозой голода.
4: В этой истории сильнее всего работает первое впечатление. Человеку предлагают съесть пластиковую упаковку, только предварительно превратив ее в печенье. Но на самом деле интереснее здесь сам принцип замкнутой системы. Во время 3-летней экспедиции к Марсу каждый килограмм груза имеет значение. И если отходы можно превратить обратно в полезное сырье, мусор перестает быть мусором. Для Земли такая технология тоже может когда-нибудь пригодиться. Например, там, куда трудно доставлять продовольствие после стихийных бедствий. Но до обычного супермаркета этому печенью явно далеко. Сейчас килограмм такого печенья обходится примерно в $60. А главное, продукт еще не получил разрешения даже на дегустацию. И психологический барьер тоже никто не отменял. Можно сколько угодно объяснять, что исходный пластик давно переработан микроорганизмами в совершенно другие вещества. Но когда утром вам скажут, кофе есть овсяное, шоколадное печенье или из переработанного пластика, знаете, вот рука некоторое время все-таки будет колебаться. Хотя для астронавта на третьем году полета к Марсу выбор, возможно, покажется гораздо проще.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Во Франции семейный ужин по случаю дня рождения неожиданно закончился спасательной операцией для одного омара.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Защитник животных Стефан по фамилии Ламар пришел с семьей в ресторан на Лазурном берегу. Когда официантка предложила выбрать живого омара, которого затем приготовят, Ламар решил, что есть его не будет вообще. Вместо этого он спросил, можно ли забрать омара живым. Ресторан согласился, но свобода оказалась недешевой. За ракообразного пришлось заплатить 300 евро. После этого Ламар вместе с семьей отвез этого самого омара к Средиземному морю и выпустил его в воду. Сам активист объяснил, что его возмущает прежде всего отношение к живому существу как к товару, цену, которую можно назначить, а момент смерти выбрать по желанию клиента. При этом Ламар подчеркивает, что не требует от ресторанов полностью отказаться от мяса или морепродуктов. Сам он вегетарианец, но его более конкретное требование касается способа приготовления ракообразных. Активист считает, что перед тем, как их отправлять в кипящую воду, животных нужно обязательно оглушать. Для Ламара эта история, кстати, уже не первая. В 2024 году он таким же образом выкупил сразу 3 живых омаров из аквариума ресторана в Ментоне и также выпустил их в море. Так что у французских рестораторов, похоже, появился довольно необычный клиент. Как правило, человек заказывает омара, чтобы его принесли к столу, а Ламар платит ресторану ровно за обратное, чтобы омара из ресторана как можно побыстрее убрали. И если смотреть на эту историю глазами того самого омара, то день у него действительно сложился исключительно удачно. Сначала он стоил 300 евро, а затем через некоторое время снова оказался в Средиземном море. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В Риге стартовал вечерний час пик, в среднем по городу пока 5 баллов и чуть более 20 заторов. Однако среди них есть сложные и очень сложные. Об этом рассказывает автоледи Кристина.
2: Добрый день. Густава Земгала, в сторону Плявники. На перекрестке столкнулись два крупных грузовых автомобиля. Образуется громадная пробка. Всем, кто едет в то направление, рекомендую занимать крайнюю правую полосу, либо крайнюю левую для поворота налево.
1: Скажем спасибо Кристине, она прислала инфу чуть более часа назад, однако серьезная пробка на Густава-Замгалагатова перед Бриебе в сторону Восточной магистрали еще остается, и дальше будет она только больше. Отметим, что вновь сложно со стороны Плявников на мосту и на кольце Славу, продолжаются дорожные работы перед съездом в сторону Краста и центра, при этом подъем с круга на мост затруднен, из-за чего заторы как на самом кольце, так и на ведущих к нему дорогах. Это самые сложные места в черте города на данный момент. Но если что-то еще увидите, друзья, без тени сомнения, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: Фундаменто Сан-Маура.
6: В 7 километрах от Венеции находится один из самых живописных уголков Италии – остров Бурана. А на нем самая красочная улица Фундаменто Сан-Маура со множеством мастерских по производству кружева и ниток. Но главное, чем запоминается эта улица, то, что все дома на ней разноцветны. Почему так, точно никто не помнит. Местные жители из уст в уста передают легенду, что домики стали красить в разные цвета, чтобы в сильный туман рыбаки могли издалека увидеть остров и вовремя бросить якорь. Так это или нет, сегодня не скажет даже самый старый обитатель Бурана. Местные рыбаки обходятся более современными средствами обнаружения суши, а вот администрация поселения по-прежнему с большим трепетом относится к палитре Фундаменто Сан-Маура. Если фасад облупился или выцвел, хозяин дома обязан его освежить. Если же кому-то хочется сменить цвет домика, то его придется согласовывать с городскими властями, чтобы ненароком не разрушить легендарный колорит знаменитого квартала.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулберг. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены

0: Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: душе. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Представьте, вы допили курс таблеток, там 3, 5, а то и даже 10 лет назад, давно уже о них забыли, а вот организм нет. Оказывается, внутри вас до сих пор идет эхо того самого лекарства. Причем это не мистика, это самая настоящая наука.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые из Тартусского университета в Эстонии, но это, между прочим, совсем рядом с нами, изучили более 2500 человек. Брали у них анализы, сопоставили их с историей рецептов из эстонского биобанка и выяснили, что лекарства, которые человек принимал когда-то, оставляют долгий след в микрофлоре кишечника. Причем далеко не только антибиотики, про которые мы и так знаем, что они выкашивают бактерии. Такой же длительный отпечаток оставляют антидепрессанты, бета-блокаторы от давления и сердца, препараты от изжоги и даже успокоительные из группы бензодиазепинов. Причем успокоительные, как ни странно, повлияли на микрофлору не слабее мощных антибиотиков широкого спектра. А еще оказалось два препарата из одной и той же группы, например, диназепам и алпразопам, могут действовать на бактерии кишечника совершенно по-разному, хотя выписывают их вроде бы от одного и того же. И вот тут самое интересное. Ведущий автор исследования Оливер Асметес сказал прямо: «Большинство работ про микробиом смотрят только на то, что человек принимает прямо сейчас. Оказывается, прошлое имеет значение не меньше настоящего». То есть тот антидепрессант, который вы пропили 2 года назад и давно забыли, все еще формирует, кто живет у вас внутри. Мы-то привыкли думать: закончил курс, забыл, на организм обнулился. А выходит, что тело помнит куда дольше, чем мы сами. Может, и наши привычки, решения, разговоры, которые давно закончились, работают точно так же. Вовсе не исчезают бесследно, а тихо продолжают на нас влиять. Так что в следующий раз, когда врач спросит, а что вы принимали раньше, не отмахивайтесь, вспоминайте как следует. Это правда может быть важно. А мы, кстати, ничего вам не назначаем и не отменяем, за этим строго к доктору. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда помним даже то, что, казалось бы, давным-давно прошло.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Городские магистрали и улицы продолжают заполняться транспортом, а вечерний разъезд в самом разгаре, и самое время вновь обратить внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. 5 баллов было, стало 6, вот-вот на мониторе появится 7. Количество заторов приближается к 50. Как мы сообщали, остаются последствия аварии на Густава-Замгала-Гатва перед Брейбе в сторону восточной магистрали, где столкнулись 2 грузовых автомобиля. И хотя ДТП произошло более 2 часов назад, здесь пробка еще минут на 20, не меньше. Еще одно ДТП на перекрестке Карла Ульманя и Лепая с пробки от 15 минут в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на самой Лепая в сторону Марупе. Подрастают затруднения в районе и на самом мосту Славу, где со стороны Плявников на участке в правой полосе ведутся дорожные работы в аккурат перед съездом в сторону центра и улицы Краста. Это далеко не все проблемные места в городе. Ну что ж, находим оптимальные и объездные пути и будем сами внимательны. Пока это все о трафике. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет хорошим, а дороги безопасными.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Когда ребенок делает уроки плохо, первым подозреваемым обычно становится телефон. Потом лень. Потом выясняется, что математика вообще сегодня какая-то непонятная. Но иногда проблема находится буквально внутри школьника. Работающий телевизор, разговоры взрослых, плохой свет или стол в таком месте, где каждые 2 минуты кто-нибудь проходит мимо. Исследования показывают, что условия, в которых ребенок занимается, действительно связаны с учебными результатами. Причем отдельный кабинет школьнику совершенно не обязателен. Иногда достаточно правильно организовать небольшой угол. Как это сделать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: По данным исследователей Салфордского университета, параметры физической среды, освещение, температура, акустика и организация пространства могут объяснять до 16% различий в учебном прогрессе школьников. Наибольшую роль, согласно исследованию, играет естественный свет, объяснил специалист. Мешать учебе может и бытовой шум. Исследователи французского института INSERM установили, что постоянный шум в жилой среде связан с худшими результатами детей в тестах по математике и чтению. Звуки телевизора, разговоры членов семьи и работающая техника заставляют мозг постоянно переключать внимание. По словам Ахмата, ребенку не обязательно выделять отдельную комнату. Гораздо важнее создать четкую границу между местом для учебы и остальным пространством. Даже небольшой персональный угол, где школьника не отвлекают, может помочь сосредоточиться. Наш мозг устроен так, что ему необходимы четкие границы. Рабочее место нельзя совмещать с общим пространством, где постоянно ходят родственники. При этом ребенку не обязательно иметь отдельные 15 квадратных метров, отметил эксперт. Если отдельной комнаты нет, эксперт предлагает отделить учебную зону ширмой, шторой или стеллажом. Для снижения шума эксперт советует использовать настольные акустические экраны, а письменный стол размещать боком окну, чтобы ребенок получал достаточно дневного света. Вечером Ахмат рекомендует использовать настольную лампу с нейтральным белым светом около 4000 Кельвина. Еще один важный фактор – визуальный порядок. Персональные ящики и органайзеры помогают убрать лишние предметы из поля зрения и снизить количество отвлекающих стимулов. При этом перегружать небольшую комнату массивной мебелью не стоит. По мнению эксперта, для организации учебного пространства лучше использовать легкие перегородки, вертикальные системы хранения и столы-трансформеры.
1: В общем, прежде чем требовать от школьника идеальной концентрации, полезно однажды сесть на его место. Если слева работает телевизор, справа разговаривают родители, перед глазами лежат игрушки, зарядки, еще 20 предметов, а единственная лампа светит где-то из противоположного угла комнаты, способность спокойно решать задачи действительно становится отдельным талантом. Мне кажется важным, что хороший учебный уголок – это ведь не обязательно вопрос большой квартиры и дорогой мебели. Ребенку прежде всего нужно место, которое мозг постепенно начнет воспринимать очень просто. Здесь занимаются. Даже небольшая территория, отделенная стеллажом или ширмой, уже создает такую границу. Есть здесь и полезный совет для взрослых. Рабочее место родителей устроено под тем же законом. Мы тоже хуже сосредотачиваемся, когда одновременно слышим и телевизор, и читаем уведомления, и пытаемся работать за кухонным столом. Так что подготовка школьного уголка к учебному году может неожиданно закончиться перестановкой и взрослого стола. И тогда 1 сентября к новой жизни придется привыкать уже всей семье.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Для Кита Харингтона возвращение в большой сериал HBO состоится в довольно неожиданном образе. Бывший Джон Сноу станет златопустом Локонсом во втором сезоне нового «Гарри Поттера». То есть, вместо сурового хранителя Севера, самовлюбленный преподаватель защиты от темных искусств, знаменитый писатель, любимец публики и человек, который производит гораздо лучшее впечатление, пока не приходится демонстрировать реальные способности. Причем с Локонсом Харрингтон уже знаком, ведь он озвучивал этого персонажа в аудиоверсии «Гарри Поттера и тайной комнаты». О неожиданном пополнении Хогвартса рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Компания HBO выбрала нового исполнителя одной из главных ролей во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Так, в продолжении шоу сыграет актер Кит Харрингтон. Он воплотит на экранах златопуста Локонса. Звезде «Игры престолов» досталась роль преподавателя от темных искусств, который будет вести предмет на втором курсе обучения Гарри Поттера. Изначально героя должен был сыграть Николас Холт. Однако актер из «Супермена» не смог найти время в расписании съемок, которое внезапно изменилось. Интересно, что Харрингтон ранее уже играл Локонса. Он озвучил персонажа в аудиоверсии «Гарри Поттер и тайная комната». В этот раз 39-летний артист сможет воплотить героя уже в большом сериале от HBO. Кит Харрингтон присоединится к касту сериала «Гарри Поттер» осенью, когда начнутся съемки продолжения. Первый сезон фантастического шоу стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO.
2: Кстати, выбор Харрингтона выглядит довольно любопытно именно из-за его актерского багажа. После Джона Сноу за ним надолго закрепился образ такого мрачного, серьезного героя, которому постоянно приходится спасать мир, и при этом выглядеть так, будто ничего хорошего от этого мира он уже не ждет. А вот Локонс устроен совершенно наоборот. Он ведь обожает внимание, собственную улыбку, рассказы о собственных подвигах. Причем значительная часть этих подвигов существует только в его книгах. Для актера это прекрасная возможность посмеяться и над привычным образом героя, и, возможно, немного над самой звездной славой. Есть и красивая связь двух больших вселенных HBO. Еще недавно Харрингтон защищал Вестерос от белых ходоков. Теперь отправляется преподавать защиту от темных искусств. Карьерное повышение это или нет – вопрос спорный. В Хогвартсе у преподавателей этого предмета, как мы помним, с долгосрочной занятостью вообще традиционно были проблемы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пека, это радио «Мелодия». И знаете, вот еще одна романтическая комедия начала 2000-х теперь возвращается на экран. Paramount начинает разработку продолжения фильма «Как отделаться от парня за 10 дней». Говорят, что Кейт Хадсон уже присоединилась к проекту как продюсер.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Конечно, все еще пока находится на ранней стадии. Сценариста ищут, актерский состав официально не утвержден, но намерение студии вполне ясное. Вернуть Кейт Хадсон к роли журналистки Энди Андерсон и снова пригласить Мэттью МакКонахи на роль рекламщика Бенджамина Барри. То есть речь идет именно о продолжении той же самой истории, а не о том, чтобы перезапустить ее с новыми героями. Оригинальный фильм вышел еще в 2003 году и строился на довольно хитрой двойной игре. Энди должна была написать статью о том, как женщина может за 10 дней довести вообще мужчину до расставания. И специально превращалась для этого в максимально неудобную девушку. А Бенджамин в это же время заключил пари, что он способен заставить любую женщину влюбиться в него. В результате один всеми силами пытается сохранить отношения, а другая – разрушить. Ну и, конечно же, в процессе оба действительно влюбились друг в дружку. Фильм заработал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50 миллионов и со временем стал одной из самых узнаваемых романтических комедий своей эпохи. И вот спустя больше 20 лет Голливуд решил проверить, работает ли эта химия снова. Впрочем, момент для возвращения выбран не случайно. Сейчас студия активно достает хиты конца 90-х и начала 2000-х. Уже вернулись «Дьявол носит Прада», «Очень страшное кино», «История игрушек», впереди новые части «Практической магии», «Шрек», другие знакомые названия. Так что, как отделаться от парня за 10 дней, вполне вписывается в нынешнюю волну ностальгии. Интереснее всего будет посмотреть, какую историю авторы смогут придумать для Энди и Бенджамина спустя столько лет. Повторить старую схему просто невозможно. Герои уже не те 20-летние. Времена знакомств изменились, появились приложения, соцсети, совершенно другие правила отношений. А значит, если продолжение действительно состоится, сценаристам придется придумать не просто еще один способ поссорить эту пару, а вообще-то объяснить, что же с ними произошло за эти два десятилетия. Кейт Хадсон сейчас явно настроена серьезно. Она не только потенциально вернется на главную роль, но и будет продюсировать фильм. Что касается МакКонахи, то он давно ушел от романтических комедий в более драматическое кино, хотя сам называл «Как отделаться от парня за 10 дней» одной из самых важных картин этого жанра. Так что шанс на воссоединение есть. И если оно случится, у новой части будет очень простая задача – доказать, что некоторые экранные пары могут пережить не только 10 дней, но и 23 года. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Смузи. Принято считать, что первые смузи появились в 30-х годах прошлого века в Калифорнии. Однако история этого популярного напитка гораздо более старинная. Уже несколько веков назад жители Азии и Средиземноморья подавали напитки с пюре из свежих фруктов, приготовленным вручную. В 1930-х в США появляются первые компактные холодильники, позволяющие замораживать фрукты и добавлять лед в напитки. А с изобретением блендера эти ингредиенты стало возможным еще и смешивать. Однако массовая популярность к смузи пришла в конце 1960-х с наступлением бума здорового питания. В это время вырос спрос на полезные продукты, и на прилавках магазинов стали появляться свежие соки и напитки на основе фруктов, ягод и овощей. Смузи сохраняют все волокна и витамины ингредиентов, в них входящих. Но поклонники здорового образа жизни любят напиток не только за полезные свойства, но и за приятный легкий вкус. Само название «смузи» происходит от английского «smooth» – «мягкий, приятный». Официально это название появилось в начале 1970-х годов, когда в сети коктейль-баров «Smoothie King» появились смешанные фруктовые напитки под названием «смузи». Один из основателей компании, Стефан Кунау, признается, что это словечко они позаимствовали у хиппи. Однако есть и другие версии происхождения напитка. Кто-то утверждает, что смузи изобрели тихоокеанские серферы, подкреплявшиеся им между двумя волнами. А кто-то считает, что густой напиток на основе фруктов был разработан специально к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе в качестве легкой и полезной еды в стакане.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Малоимущие семьи могут получить комплекты школьных принадлежностей для детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пеналы и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения, безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей,

Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И сегодня у меня история из мира кино, которая доказывает, что если у вас достаточно

0: достаточно денег и достаточно решимости, можно попробовать переписать сценарий собственной мечты. Но, правда, не всегда так, как задумывалось.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Знаете, о чем я подумал, читая эту новость? О том, что фраза «сняться в кино со своим любимым актером» для большинства из нас так и остается фантазией из разряда «вот бы попробовать». А тут в Китае одна состоятельная женщина решила, а почему бы, собственно, не сделать эту фантазию реальностью? Тем более, что средства ее это позволяют. В общем, история такова. Богатая китаянка вложила деньги в производство сериала, но не просто как сторонний инвестор, желающий заработать. Она захотела получить главную роль. И не абы какую, а роль принцессы, чьим возлюбленным, по сюжету, становится падший принц. А сыграть вот этого самого принца она пригласила своего любимого актера Джун Юйфэя. И вот тут начинается самое интересное. Режиссер сериала Мэн Синь рассказала в сетях, что инвестор потребовала снять больше 50 серий, а в сценарий добавить порядка 60 сцен поцелуев с участием своей героини. 60, друзья! Согласитесь, даже для романтической мелодрамы это, мягко говоря, щедро. Но реальность внесла свои коррективы. Платформа, на которой должен был выйти сериал, посчитала количество интимных сцен избыточными и потребовала вырезать больше 20 кадров с поцелуями. И вот тут инвестор, судя по всему, крайне расстроилась. И в качестве своеобразного протеста отказалась выплатить режиссеру оставшийся гонорар. Что-то там вроде 30 тысяч юаней. Режиссер, недолго думая, решила не молчать и вынесла весь этот конфликт в публичное поле. На эту историю отреагировал и сам актер Джун Юйфэй. Он опубликовал видео, в котором заявлял, что все сцены, включая поцелуи, снимались строго в рамках утвержденного сценария. Никакой отсебятины с его стороны не было. В общем, знаете, слушаю я эту историю и думаю, как бы то ни было, но есть в ней что-то очень человеческое. Ведь сколько из нас в глубине души мечтали хоть на миг оказаться внутри любимой истории рядом с любимым героем. Просто у большинства из нас для этого нет бюджета целого сериала. А вот когда мечта встречается с реальными законами индустрии, платформами, форматами, контрактами, выясняется, что даже за большие деньги не всегда можно получить ровно то, чего хотелось. Так что пусть эта история станет для нас забавным напоминанием. Мечтать, конечно, не вредно, но важно помнить, реальность любит вносить свои правки в самый трогательный сценарий. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну вот не знаю, как это смотрелось из окна автомобиля. Вот мне приходится смотреть на дорожную обстановку из окна студии с помощью монитора, а также сообщения от наших добровольных помощников. По объективным показателям, вчерашний час пик был покруче, чем сегодняшний. К примеру, во вторник город увидел 84 пробки из-за тура, а сегодня ровно 70, что тоже немало, но разница есть. А значит, и разъезжаться будем чуточку быстрее и бодрее. В данный момент на монитор вернулась пятерка, заторы сократились более чем на 40%, обстановка в городе продолжает улучшаться. Остаются затруднения на самых популярных и востребованных направлениях. Например, на Карле Ульманегатва перед ЛЕПС в направлении центра, и в том же направлении притормозил участок на Лелрбе-Скалнцема. В свою очередь из центра плотно на Валдемара и на Вантовом мосту, далее до перекрестка с Мелнсила. Но самая сложная обстановка на Густава-Земгала-Гатва с обеих сторон перед Бриевас. Причем затор в сторону восточной магистрали, он будет поболее, и здесь можно оставить около 20 минут. Ну что ж, остаемся внимательными, взаимовежливыми, и на этом простимся до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» в 8.15. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассматривает, как знаменитый роман Германа Мелвилла «Моби Дик» помог изменить восприятие китов, превратив их в сознание людей из грозных чудовищ в существ, заслуживающих сочувствия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе типичный фильм ужасов. Нам же очень нравится концепция такого, знаешь, чистого абсолютного зла.
3: Да, от которого нужно срочно спасаться.
2: Точно. Но вот я читала недавнюю статью BBC к 175-летию романа «Моби Дик». И еще заглянула в архивы из книги «Зверей». И слушай, мы сегодня в нашем детальном разборе будем говорить об одной очень пугающей вещи.
3: О том, что самого большого монстра в истории человечество выдумало само.
2: Да, чтобы как бы просто скрыть собственную жестокость. Так, давай разберем это.
3: Знаешь, чтобы понять весь масштаб этой выдумки, нам нужно перенестись в 19 век. Представь себе Нантакет того времени.
2: Это который остров?
3: Ага, но не как Тихий островок, а как такую, знаешь, кремниевую долину 19 века.
2: Ого!
3: Только вместо технологии их глобальная экономика строилась исключительно на китовом жире. Он смазывал станки индустриальной революции, освещал мегаполисы. Это была просто гигантская, невероятно прибыльная индустрия, которая буквально стояла на крови.
2: И вот прямо на пике этого технологического бума, это был 1820 год, происходит вообще немыслимое крушение судна «Эссекс».
3: Да, знаменитая и жуткая история.
2: Газеты тогда трубили, что гигантский кашалот целенаправленно протаранил корабль, моряки, выжившие, дрейфовали месяцами, там даже до каннибализма дошло.
3: Да, это был настоящий шок для всех.
2: И после этого киты стали такими, монстрами под кроватью для всей индустриальной эпохи. Но, слушай, подожди, я хочу тут поспорить.
3: Давай.
2: Китобои же были суровыми мужиками, они были профессиональными убийцами. Они правда так боялись этих животных? Или весь этот миф про кровожадного левиафана был, такой удобной пиар-компанией?
3: Пиар-компанией? В каком смысле?
2: Но как психологическая броня.
3: Чтобы было банально проще массово истреблять живых существ.
2: А вот это самое парадоксальное. Если посмотреть на сухую статистику, их страх был абсолютно иррационален.
3: В смысле?
2: Вероятность того, что кит намеренно атакует корабль, она, стремится к нулю. За всю историю зафиксировано всего где-то около 5 таких случаев.
3: Всего 5? Ничего себе.
2: Да, 5. Киты по своей природе избегают конфликтов. То есть случай с Эссексом был, скорее всего, просто панической самообороны раненого животного.
3: Угу. Обществу, которому так нужна была нефть того времени, оно мгновенно решило увидеть в этом коварный злой умысел.
2: И вот здесь начинается самое интересное. То, как этот надуманный индустриальный страх хакнул нашу культуру.
3: Да-да, через литературу.
2: Именно. Выживший старпом с Эссекса Оуэн Чейз, он описывал напавшего кашалота как монстра с, цитирую, 10-кратной яростью. И Герман Мелвилл берет эту историю для своего «Моби Дика».
1: Мы продолжим нашу культурную беседу о романе Германа Мелвилла «Моби Дик» буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся на радио «Мелодия» к роману Германа Мелвилла «Моби Дик», который помог изменить восприятие китов в обществе, превратив их из грозных чудовищ в тех, кто заслуживает сочувствия. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой истории.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Герман Мелвилл берет эту историю для своего «Моби Дика». Угу. Его капитан Ахов вообще считает кита чуть ли не дьяволом во плоти. Такой картонной маской, за которой скрывается абсолютное зло.
7: Совершенно верно. Но Мелвилл на самом деле делает кое-что гораздо более провокационное.
6: Что именно?
7: Пока наука 19 века пыталась навесить на каждый биологический вид сухую латинскую бирку, разложить мир по полочкам, Мелвилл показывает другое.
6: Так.
7: Через одержимость Ахава он показывает, что кит — это просто пустой сосуд. Океан не поддается нашему контролю. И люди просто слили в этого огромного зверя свои собственные первобытные страхи перед неизвестностью и уязвимостью.
6: Получается, главный монстр плавал не в океане, а в голове у самого человека.
7: Абсолютно.
6: Но слушай, как мы совершили этот культурный прыжок? От гарпунов в дьявола до того трепета и эмпатии, которые мы испытываем китам сегодня.
7: Этот механизм сработал, когда мы наконец-то дали им голос. Поворотный момент — это 1960 год.
6: Угу.
7: Биолог Роджер Пейн записывает песни китов. И он не просто пишет какую-то скучную научную статью.
6: О, я знаю про это. Он же выпустил пластинки, да?
7: Да. Эти записи выпускаются как коммерческие виниловые пластинки. Люди буквально сидели в своих гостиных и слушали песни китов вместе с альбомами The Beatles.
6: С ума сойти.
7: Музыка — это универсальный язык. И это мгновенно включило психологический триггер эмпатии.
6: Внезапно оказалось, что у этих монстров есть своя культура.
7: Точно.
6: И современная наука это только подтверждает. В источниках есть поразительные факты. Например, горбатые киты намеренно с риском для себя защищают тюленей от нападения касаток.
7: Да, это чистый межвидовой альтруизм.
6: А исследовательница Нэн Хаузер вообще рассказала, как огромный кит укрыл ее саму от акулы, буквально спасая ей жизнь.
7: Фантастика.
6: Ирония судьбы просто невероятная. Животные, которых мы веками клеймили безжалостными убийцами, проявляют эмпатию. Кстати, знаешь, что меня больше всего зацепило?
7: Что же?
6: Прямой потомок того самого Оуэна Чейза с Эссекса сейчас живет в Нантакете. И он вегетарианец, который каждый год жертвует деньги в фонд спасения китов.
7: Да ладно?
6: Серьезно.
7: Вау. Но если мы свяжем это с общей картиной, трансформация действительно потрясающая. Конечно, несколько стран, вроде Японии, Исландии, Норвегии, они все еще ведут коммерческий промысел.
6: К сожалению.
7: Да, это так. Но глобально человечество признало, что у китов есть сложный внутренний мир, который, возможно, вообще ничем не уступает нашему. Это поднимает важный вопрос о границах нашего восприятия. Нам понадобились столетия, трагедии, гениальная литература, просто чтобы перестать демонизировать природу.
6: И разглядеть ее реальную суть.
7: Именно.
6: И это оставляет нас с довольно неуютной мыслью.
7: Какой же?
6: Если нам понадобились сотни лет, чтобы понять, что безжалостный Левиафан на самом деле поет песни и спасает других, других, подумайте вот о чем. Какие еще виды животных мы прямо сейчас радикально недооцениваем?
7: О, хороший вопрос.
6: Кого еще мы ошибочно считаем врагами прямо в эту минуту просто потому, что мы все еще ослеплены нашими собственными культурными мифами?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Олег Пека, это радио «Мелодия». И вот знаете, в Греции решили не упускать редкий случай, когда голливудский блокбастер внезапно начинает работать почти как туристическая реклама целой страны. После успеха «Одиссеи» Кристофера Нолана интерес Греции заметно вырос. И теперь власти хотят превратить этот интерес в реальные поездки и реальные деньги.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис даже провел видеоконференцию с Ноланом, поблагодарил его за внимание к древнегреческой культуре и отдельно отметил, что значительная часть фильма снималась именно в Греции. А дальше чиновники довольно быстро перешли от комплиментов к практике. На остров Итака, который считается родиной Одиссея, уже организуют специальные пресс-туры. В Пелопоннесе готовят отдельный туристический маршрут под названием «Одиссея Пелопоннес-Гомера». Там хотят связать места съемок фильма с локациями, которые относятся уже к самим древним мифам. В маршрут могут войти, например, места, связанные с Парисом и Еленой Троянской, а также другие точки, знакомые по гомеровским сюжетам. То есть идея простая. Человек посмотрел фильм, заинтересовался историей, а потом может буквально поехать по следам всей этой истории реально. Судя по первым цифрам, расчет вполне оправдан. По данным EasyJet Holidays, количество бронирований поездок в материковую Грецию и на острова в начале августа выросло на 18%, причем всего за неделю. Туроператор Unforgettable Greece сообщил, что бронирования выросли на 76% по сравнению с прошлым годом. Компания уже запустила больше 20 новых тематических маршрутов, связывающих Афины, Корфу и Итаку. Причем фильм подтолкнул интерес не только к туризму. Продажи «Одиссеи» и «Гомера» с начала года выросли на 70% в Великобритании и 76% в США. Поисковые запросы «Выучить греческий» после выхода фильма, по данным одного из анализов Google Trends, буквально взлетели. Так что Нолан, похоже, сделал для популяризации античной Греции больше, чем многие официальные рекламные кампании. Самое любопытное, что греческие чиновники не скрывают свои цели. Они прямо так и говорят. Ажиотаж уже создан, теперь вопрос в том, сумеет ли страна на нем заработать. Это, пожалуй, совершенно нормальный подход. Если после фильма люди вдруг захотели читать «Гомера» или отправиться в Грецию искать места, связанные с мифами, было бы странно этим не воспользоваться. Главное, чтобы туристы потом не слишком разочаровались, обнаружив, что циклопы и сирены в стоимость путевки все-таки не входят. Это радиомелодия, микрофона Олег Пекка. До новых встреч уже завтра утром. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. Праге живет немногим менее 1,5 миллионов человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге — это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо, ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов, есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага — город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
3: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбракс. Он высоко оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбракса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в 2 раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известный австрийский дирижер Герберт фон Караян однажды сказал, что те, кто достиг всех своих целей, вероятно, просто задали себе слишком низкую планку. Сам маэстро себе расслабляться не давал, за что и заработал звание самого работоспособного дирижера в мире. За свою насыщенную карьеру Караян дирижировал Венской государственной оперой, Миланской оперой «Ла Скала», Лондонским и Берлинским филармоническими оркестрами. А в 1967 году основал Зальцбургский фестиваль. Герберт фон Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диске. Он способствовал признанию этой новой технологии воспроизведения звука своим авторитетом. Кстати, первые прототипы компакт-дисков были ограничены временем звучания 60 минут, потом был закреплен стандарт 74 минуты. И говорят, что это было сделано по настоянию Караяна для того, чтобы вместить 9-ю симфонию Бетховена, которую он очень любил. Герберт фон Караян бывал в России. В Москве с ним приключилась забавная история. Во время гастроли в Большом театре дирижер, желая придать звуку трубы, возможно, большую отдаленность, посадил первого трубача на галерку. Но в нужный момент вместо звонкого сигнала раздался странный отрывистый звук. Сыграть как надо пришлось второму трубачу в оркестре. В антракте Караян стал отчитывать первого трубача. Тот смущенно оправдывался, объясняя, что едва он поднес трубу к губам, как вбежала пожилая билетерша и стала вырывать ее у него из рук со словами: «Как тебе не стыдно? Ведь дирижирует великий Караян!»
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре, когда солнце еще грело, но воздух уже был другим, когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое? Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: кто-то помог.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дасена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Деланоэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно, все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь. От первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. Каждый раз я верю, что все еще возможно, потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменение ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Латвийский союз самоуправления принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзамы пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: I'm nothing special, in fact.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусам и велосипедам.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddlers Tickles, Augsburgo Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. «Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления». В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт. Без добавок предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованных молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдение норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций Air Baltic и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11 900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4 тысяч студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латвии отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартиры несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата ко-ливинг, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не

2 завыше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddles Tickles, Augsburgum Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. «Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Augsburgum Tickles и Saddles Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи.

0: Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», – заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Скулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесные и хорошие сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей. Для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски при необходимости необходимости, предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения: безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. «Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури», заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddles Tickles, Augsprieguma Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров. С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работ будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц. После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Аугспрегума Тиклс и Садалес Тиклс и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков. Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричество не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи. Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменения ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзаме, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона. Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: É muito difícil encontrar um amor.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт, без добавок предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованных молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие